Это чей? Чей? Числит Крингвашп. Вид Хойдост. Vi tar henne hos Svenning av Lofte, leser dagsens ord. Svenning har vi selv å skrive.